Kei World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и 4 партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима,

чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и четырьмя партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен, тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебекро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре, аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре, икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемаска?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, цкаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосин десунга – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесунга». После него «ндесунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хосин десунга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фраз.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим. Как насчет этих конфет?
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуроски. Фуроски.
2: Сумимасен. Фуроски га хошин десу га. すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
6: すみません。傘が欲しいんですが。 すみません。傘が欲しいんですが。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: カードは使えますか?
0: カードは使えますか? Означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «каадо» означает кредитную карту, кредитто каадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно каадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Каадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
2: Сумимасен! 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか?
3: 1900円です
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます
7: ハルさんの知恵袋
1: Время рубрики «Советы Харусан» Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и 4 партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и 4 партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры.

переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукро га хошин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре, аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре, икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукро га хошин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится «Хосинь десунга». «Хосинь десунга» — это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесунга». После него «ндесунга» — эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» — «перчатки» используется частица «га» и «хосинь десунга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хошин десга. Тебукро га хошин десга. Тебукро га хошин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фраз.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим. Как насчет этих конфет?
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуросики. Фуросики.
2: Сумимасен. Фуросики га хошин десу га. すみません. 風呂敷が欲しいんですが.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
6: すみません. 傘が欲しいんですが. すみません。傘が欲しいんですが。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: カードは使えますか?
0: カードは使えますか? Означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «кадо» означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно кадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Кадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
2: すみません! 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか?
3: 1900円です
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます
7: ハルさんの知恵袋
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп

Реп Таип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет столицы страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и четырьмя партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимитсу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с Альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и четырьмя партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимитсу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконности.

законном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен, тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемаска?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосинь десунга. Хосинь десунга – это и прилагательное хоси, которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «н десунга». После него «н десунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – перчатки используется частица «га» и «хосин десга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фраз.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуроски. Фуроски.
2: Сумимасен. Фуроски га хошин дес га. すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
6: すみません。傘が欲しいんですが。 すみません。傘が欲しいんですが。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: カードは使えますか?
0: カードは使えますか? Означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «каадо» означает кредитную карту, кредитто каадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно каадо ва цкаэмаска?»
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Каадо ва цкаэмаска?»

0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
1: すみません. 手袋が欲しいんですが.
2: 手袋はこちらです.
1: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
2: 1900円です.
1: カードは使えますか?
2: はい、使えます。
0: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
3: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
0: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
3: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
0: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
3: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
0: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в

Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и четырьмя партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с Альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и четырьмя партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство –

сообщила, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукро га хошин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукро га хошин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосинь десунга. Хосинь десунга – это и прилагательное хоси, которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с нь десунга

0: после него. Ндесга – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после тебукуро – перчатки – используется частица га и хойшин десга. Все вместе получается тебукуро га хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
2: Хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте разберем значение фраз.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Оно это междометие, похожее на оно используется для привлечения внимания. Омияге сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
2: Омияге га хошин десу га. Хоккайдо но омияге га хошин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
2: Фуросики. Фуросики.
5: すみません. Фуросики га хошин десу га. すみません. Фуросики га хошин десу га.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
2: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
4: すみません. Каса га хошин десу га. すみません. Каса га хошин десу га.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
6: Кадо ва цкаемаска?
0: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цкаемаска?
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Кадо ва цкаемаска?
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
6: すみません. Тебукуро га хошин десу га.
7: Тебукуро ва кочира десу.
6: Коре аттака соу. いいですね。これいくらですか?
7: 1900円です。
6: カードは使えますか?
7: はい、使えます。
8: Харю сан но чие букуро.
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и 4 партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с Альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и 4 партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии

Японии Мотеги Тосимицу, встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщила, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства. Одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил,

сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Он также сообщил, что дополнительные взрывы были слышны на острове Кешем. Тем временем Министерство финансов США заявило об отзыве лицензии, разрешающей продажу иранской нефти. Представитель Белого дома сообщил NHK о ситуации. По его словам, США неоднократно заявляли, что меморандум о понимании с Ираном полностью основан на реальных результатах. Он также отметил, что действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемы и повлекут за собой последствия. Лидеры стран Организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и четырьмя партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синджиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и четырьмя партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение китайских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства – одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре, аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре, икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, цукаемасу.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой

0: часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが.
3: 手袋はこちらです.
2: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
3: 1900円です.
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток. Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки. А хосиндесга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится «хосиндесга». «Хосиндесга» – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесга» после него. «Ндесга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
0: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хойшин десга». Все вместе получается «тебукуро га хойшин десга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: «Хойшин десга». 手袋が欲しいんですが 手袋が欲しいんですが
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте разберем значение фраз.
5: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
0: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
1: Это междометие, похожее на оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
1: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется когда кто-то что-то рекомендует.
0: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
1: 1. Теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуросики. Фуросики.
2: Сумимасен. Фуросики га хошин десу га. すみません. 風呂敷が欲しいんですが.
1: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
1: Попробуйте.
6: すみません.

0: 傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
1: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: Кадо ва цкаемаска?
1: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цкаемасу ка?
3: А теперь послушайте и повторите.
4: Кадо ва цкаемасу ка?
3: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
2: Сумимасен. Тебукуро га хоши ин десу га.
5: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре аттакасо. いいですね。これいくらですか
5: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
5: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
1: Настя, вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
3: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
1: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
3: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
3: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 8 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли серию ударов по Ирану. Япония стремится к укреплению стратегических связей с НАТО. Япония, США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу запуска ракеты Китаем. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану, подчеркнув, что они являются ответной мерой на его атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. Иранский государственный телеканал «Пресс-ТВ» сообщил,

следствия. Лидеры стран организации Североатлантического договора НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит. Перед этой встречей президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сильное недовольство этим альянсом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал лидеров в первый день встречи и устроил банкет в столице страны Анкаре. Перед началом саммита также состоялись его переговоры с Трампом. Трамп заявил: «Я был очень разочарован НАТО, и сказать по правде, если бы саммит проходил не в Турции, где сильным лидером оказался мой друг, очень сильная личность, то я, вероятно, не стал бы участвовать». Президент США заявил, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном. Говоря о ситуации в Украине, Трамп заявил, что лидеры как в Киеве, так и в Москве хотят заключить соглашение и уладить ситуацию. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме по обороне на полях саммита. Зеленский заявил: «Поскольку война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет ПВО. Прямо сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами». Он добавил, что Европа и сама нуждается в эффективных ракетах и системах против баллистических ракет. На среду запланирована встреча Зеленского с Трампом. Правительство Японии призвало к углублению сотрудничества между НАТО и четырьмя партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону на встрече, которая состоялась во вторник на полях саммита Альянса в столице Турции Анкаре. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Южной Кореи Ли Дже Мён, министры Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр обороны страны Коидзуми Синдзиро. Рютте выразил надежду на укрепление связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для эффективного решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Мотеги заявил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, о чем свидетельствует военное сотрудничество России и Северной Кореи в Украине. Коидзуми также заявил, что ни одна страна больше не может полностью защитить себя в одиночку, и потребность в сотрудничестве с альянсом сейчас как никогда высока. Участники встречи договорились расширить сотрудничество между НАТО и четырьмя партнерами в таких областях, как оборонная промышленность и кибербезопасность. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели переговоры в Турции. Они выразили обеспокоенность по поводу недавнего запуска ракеты Китаем и договорились укрепить единство для решения региональных проблем. Во вторник министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном. Среди обсуждаемых тем была активизация военной деятельности Китая. В понедельник Пекин объявил, что его военно-морские силы запустили стратегическую ракету с учебной боеголовкой с атомной подводной лодки. Три министра пришли к единому мнению о том, что их странам необходимо объединиться и продолжать демонстрировать стратегическое сотрудничество, поскольку ситуация в сфере безопасности обостряется. Они также подтвердили важное значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и обменялись мнениями относительно Северной Кореи, подтвердив, что будут работать вместе для достижения ее полной денуклеаризации. После встречи Мутеги сообщил журналистам, что выразил обеспокоенность по поводу запуска Китаем ракеты с точки зрения безопасности Японии и региона. Он также сказал, что Япония будет поддерживать тесную связь с союзниками и странами-единомышленниками по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство Японии в Пекине призвало предприятие проявлять осторожность после того, как два гражданина Японии были арестованы в связи с экспортом редкоземельных элементов. Китай ужесточил свои меры контроля над экспортом предметов двойного назначения, использование которых возможно как в гражданских, так и в военных целях. Во вторник посольство опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, содержащую предупреждение о том, что нарушение Китая

российских экспортных норм и правил может повлечь уголовное наказание. В рекомендации также отмечается, что китайские власти усилили меры борьбы с нарушениями, в том числе ввели в текущем месяце систему поощрений за сообщениями о незаконном экспорте предметов двойного назначения. Далее посольство призывает японские предприятия связаться с ними при наличии поводов для беспокойства о том, что они оказались под подозрением у китайских властей. В мае таможенные власти в городе Далянь, провинции Ляонин, задержали двух граждан Японии по подозрению в контрабанде предметов, запрещенных к импорту или экспорту. Затем их официально арестовали. Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что во вторник в центральном районе столицы Дамаска в результате двух взрывов пострадали 18 человек. Взрывы произошли во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона. Канцелярия французского президента сообщила, что он находится в безопасности. Агентство сообщило, что силы безопасности обнаружили два взрывных устройства – одно в автомобиле, другое в мусорном контейнере. По имеющимся данным, они сдетонировали во время подготовки к их обезвреживанию. Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после краха правительства президента Башара Асада в 2024 году. Он провел переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: あ、теперь разберем фразы по порядку。
1: Там обращается к продавцу。
2: すみません。
0: Прошу прощения。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток。
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток. Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится «хосин десунга». «Хосин десунга» – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесунга». После него «ндесунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – перчатки – используется частица «га» и «хосин десунга». Все вместе получается «тебукуро га хосин десунга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
2: Хосин десунга. Тебукуро га хосин десунга. Тебукуро га хосин десунга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте разберем значение фраз.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Оно – это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
2: Омияге га хосин десу га. Хоккайдо но омияге га хосин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
2: Фуросики. Фуросики.
5: すみません. Фуросики га хосин десу га. すみません. Фуросики га хосин десу га.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
2: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
4: すみません. Каса га хошин десу га. すみません. Каса га хошин десу га.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
5: Кадо ва цкаемаска?
0: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «кадо» означает кредитную карту, «кредитто кадо». Можете показать свою карту и спросить «Коно кадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
2: «Кадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
5: «Ано, сумимасен!» Тебукуро га хошин десу га.
6: Тебукуро ва кочира десу.
5: Коре аттака соу. Ии десу не. Коре икура десу ка?
6: 1900 йен десу.
5: Кадо ва цкаэмасу ка?
6: Хай, цкаэмасу.
7: Харусан но чиебукуро.
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!